просто виглая глоста. И у тебя кое золото смерть дели играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по велиям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, ляла соли сторс глосту того вина. Мир клей понус мань. Пазер из аукшн. Цигмени шинлелс. Ради тика цувак. Скойс ля и ну курсеть. И заверло бог. И стел вина тика смайда. Астиви гайда. Паза стейп надо ути. Опа. Изменись асо мясь. На навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись мол сядя. Семи як мы тенью зями свисим. Дует свою руку. Мать персули друши прикша. Пад. Десяз мысим палик спутя клюс.